Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире радио «Грозный». Новости к этому часу. Рамзан Кадыров вместе со своим советником Амрудеем Дильгириевым проверил ход строительства крупнейшего исламского центра имени пророка Мусы, мир ему, расположенного на проспекте имени Кунта Хаджи Кишиева. По словам главы республики, объект находится на завершающем этапе строительства. Специалисты благоустраивают территорию комплекса, а Институт исламских наук Даруль Хадис имени Мариам Ахильговой уже полностью готов к сдаче. Рамзан Кадыров отметил высокое качество выполненных работ и подчеркнул, что новый религиозный центр станет важным духовным и инфраструктурным объектом региона. Также он выразил благодарность всем, кто принимает участие в реализации проекта. В Минеральных Водах завершилась работа одной из ключевых площадок по развитию инвестиционного потенциала Северного Кавказа – Кавказского инвестиционного форума 2026. Форум прошел под темой «Расширяя горизонты возможностей» и собрал около 5000 участников из 30 разных стран. Центральным событием стало заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО с участием Михаила Мишустина. В регионах СКФО продолжается развитие промышленности, туризма, энергетики, транспортной и социальной инфраструктуры. По итогам форума было подписано более 60 соглашений на сумму около 400 миллиардов рублей, включая 4 международных соглашения. Об этом сообщил Александр Новак, подчеркнув рост интереса инвесторов к региону и расширение международного сотрудничества. На выставке форума были представлены инвестиционные проекты регионов Северного Кавказа, а также Республика Абхазия, Южная Осетия, Адыгея и Донецкой Народной Республики. Центральной площадкой экспозиции стал стенд Института развития Кавказ-РФ, где презентовали курорт Мамисон. В рамках форума также прошли Молодежный день предпринимателей, культурная программа, спортивные мероприятия и проект «Душа России. Юг», посвященный креативной экономике и культурному многообразию народов Кавказа. В День радио представители Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» посетили радиостанцию «Грозный», чтобы поздравить сотрудников с профессиональным праздником. Партийцы передали коллективу благодарность за плодотворное сотрудничество, а также угощение к праздничному столу. В ходе визита стороны обсудили дальнейшие планы совместной работы. Особое внимание уделили информированию жителей республики о реализации народной программы, в ходе предварительного голосования и федеральной партийных проектах. Радио «Грозный» — наш надежный информационный партнер. Журналисты оперативно и качественно освещают важные направления работы партии, подчеркнул руководитель регионального исполкома, член партии Генерального совета «Единой России» Адлан Динаев. По его словам, сотрудничество партии и региональных СМИ остается важным инструментом обратной связи с жителями. Через эфиры, онлайн-трансляции и спецпроекты граждане получают актуальную информацию о возможностях участия в партийных проектах и могут задавать вопросы представителям власти. Также партийцы поздравили с профессиональным праздником сотрудников радиостанции ГТРК «Войнах» и ТРК «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Прошла донорская акция, посвященная 9 мая. Организатором выступил Институт нефти и газа ГГНТУ имени Миллионщикова. Дата выбрана не случайно, канун Дня Победы. Это время, когда особенно остро осознаешь ценность каждой жизни. Для многих студентов участие в акции стало первым серьезным шагом во взрослую жизнь. Добровольным решением помочь незнакомому человеку. Кровь сдавали и сотрудники, и студенты университета. Кто-то делал это уже не в первый раз. Активное участие в акции приняли и волонтеры Победы. Важно, что сама процедура была организована максимально комфортно для всех участников. Чеченской республике проходит акция «Георгиевская лента», организованная Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Сотрудники ГГНТУ имени академика Миллионщикова совместно с активистами Чеченского и Самарского региональных отделений вручили жителям георгиевские ленты и информационные памятки. В общении с людьми рассказали о происхождении символа, его значении и важности уважительного отношения к нему. Акция призвана сохранить связь с историей через простые, но важные действия. Представители Самарского регионального отделения Безенчукского района передали звезду памяти активистам филиала «Волонтеры Победы» ГГНТУ. Этот жест стал выражением преемственности поколений и уважения к общей истории. На этом все. У микрофона была я, Селима Хасбулатова. А вы слушаете «Радио Грозный».

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счет. Ассаламу алейкум.
2: 1 мая очень много именинников отмечают свой день рождения, поэтому пользуюсь случаем от всего нашего коллектива всех именинников, которые сегодня отмечают свой день рождения, от души поздравляю, желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, и чтобы все ваши мечты сбывались. Ну и небольшой анонс. Напоминаю,

что в Чеченской республике, в республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения, и поэтому, если вы в эту неделю планировали какие-то поездки в горы, просьба воздержаться от этих поездок, оставаться дома. Берегите себя, своих родных, близких и слушайте радио «Грозный». Открывает мой сегодняшний утренний эфир Анжелина Дудаева с композицией «Онахэ».

0: партнер рубрики «База отдыха «Отчий край».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. В мире есть растения, у которых семена раскручиваются и скручиваются. Спутник Сатурна Тритон является единственным крупным спутником во всей Солнечной системе, который вращается в противоположную сторону относительно вращения своей планеты. Ползающим младенцам удается легче обучаться тем или иным вещам. Колибри чаще любой другой птицы машут крыльями. Земля, Марс, Меркурий и Венера также называются внутренними планетами, так как расположены ближе всего к Солнцу. По форме клюва можно определить, какой пищей питается та или иная птица. Тропические леса Амазонки производят половину мировых запасов кислорода. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край». Домики, беседки, ресторан». 928-293-99-99.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России появился еще один автомобильный бренд. Под маркой Esteo будут выпускать копии автомобилей Exit. Площадка для сборки – бывший завод Mercedes в Московской области. Предварительно в линейке будет три кроссовера. На базе Exit – LX, TXL и RX. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Новый рамный внедорожник JS9 поступит в продажу в этом году. Сроки пока размытые, в промежутке между маем и сентябрем. Джак JS9 построен на базе пикапа Т9. На люксовый статус машина не претендует и будет относительно доступной для своего класса. Вариант машины для тех, кто живет за городом. В России будут выпускать копии грузовиков Isuzu. Завершена сертификация линейки среднетоннажных машин. Их будут собирать в Калужской области и Санкт-Петербурге под маркой Русия. Есть модификации с задним и полным приводом, грузоподъемностью на 8 и 12 тонн. Среди конкурентов КАМАЗ Компас и ГАЗ Валдай. Альфа-Ромео Джульетта 2014 года – это редкий в нашей стране представитель гольф-класса. Машину любят за удобство езды по городу и неординарную внешность. Она выделяется в потоке, отлично рулится и реагирует на газ. И, что немаловажно, для редкой модели не требует больших вложений в содержание. Подробнее об Альфа-Ромео Джульетта расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Ну что ж, 9:04 на часах, наш эфир продолжается, и самое время поговорить о погоде на сегодня. Напоминаю, на календаре у нас 8 мая, прямо сейчас за окном плюс 16 градусов, днем температура воздуха прогреется до плюс 22, будет пасмурно до вечера. К вечеру температура упадет до отметки плюс 18 градусов, и если верить прогнозу, то ночью местами по республике ожидается небольшой дождь при температуре плюс 14. Влажность воздуха прямо сейчас 61%, ветер западный, ощущается как плюс 14 градусов, и закат сегодня мы с вами ожидаем в 19 часов 5 минут ровно. Также небольшой анонс, напоминаю жителям Чеченской Республики и Республики Дагестан, что продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения, и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Оставайтесь в кругу своих родных и близких и проводите свои выходные дома. Всем вам хорошего дня, хорошего настроения и хорошей погоды.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
5: В суд вызывают.
6: Наследство не можем поделить.
5: У нас сделка крупная намечается.
7: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
8: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер

0: бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
1: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Ну что же, это были братья Чентиевы с композицией «Махазаюн». На часах у нас 9:21, эфир на радио «Грозный» продолжается и стартовала всеми любимая рубрика, в рамках которой я, как обычно, буду разыгрывать две очень вкусные пиццы от нашего неизменного партнера. Это, конечно же, пиццерия Рафаэла Эспозито. Ну и для тех, кто не в курсе, а я уверена, что в курсе и весь город, и далеко за пределами, что пиццерия Рафаэла Эспозито у нас находится по адресам

хотите никаких доставок, а просто хотите выиграть пиццу от Радио Грозный, тогда нужно внимательно слушать мой вопрос и правильный вариант ответа отправить на сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет». А вопрос у нас звучит так. Эта фигура на шахматной доске делает только диагональный ход. Какая это фигура? 5533, кодовое слово «Привет». Всем желаю удачи, и давайте еще раз продублирую. Эта фигура на шахматной доске делает только один диагональный ход. Какая это фигура? 5533, кодовое слово «Привет». Всем вам удачи и, конечно же, хорошая композиция для поднятия вашего настроения.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете...

0: Качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Суд вызывают.
2: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
4: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Ком об экономике в программе «Кошелек».
1: Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве утверждают, что на рынке достаточно отечественных аналогов. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной промышленности, сообщили в Минпромторге. По словам чиновников, товары российских производителей представлены в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Поэтому мера не повлияет на ассортимент на российском рынке техники, утверждают в ведомстве. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку на яйца категории S1. Ее планируется применять как для закупки, так и для реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрики из-за растущего производства. Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории S1. И в завершении выпуска: выгулять собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой, доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог», 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего, речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство, таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим, 33%. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборки или ремонта, таких 28-29%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это была Мариам Ташаева с композицией «Доброе сердце». На часах у нас 9:52, эфир на радио «Грозный» продолжается, и пора подводить итоги нашей рубрики, в рамках которой я сегодня разыграла две очень вкусные пиццы от нашего партнера. Напоминаю, это пиццерия Рафаэль Эспозито, и находится она по адресам проспект Путина, 10, также в торговом центре «Грозный молл» на первом этаже. Ну и напомню, телефон службы доставки 8-928-300-3385. А для того, чтобы стать счастливым обладателем пиццы, нужно было просто правильно ответить на вопрос, который звучит у нас следующим образом. Эта фигура на шахматной доске делает только диагональный ход. Какая это фигура? И на сервисный номер у нас поступило очень много вариантов ответов. Кто-то подумал, что это пешка, кто-то написал ладья. Есть, конечно же, и верные варианты, но самым шустрым среди правильных вариантов у нас оказался абонент, чей номер оканчивается на 1943. Правильный вариант ответа это, конечно же, слон. Абонента 1943 мы поздравляем. Пиццы ваши, но вы сегодня забираете не только вкусные пиццы, также следующую композицию в качестве музыкального подарка. Ну и напоминаем вам о правилах. Нужно будет позвонить по номеру 8-928-300-3385 и заказать любую пиццу, которую вы сегодня хотите покушать. И забирайте в любое удобное для вас время. Ну что ж, еще раз поздравляю и нашего победителя, и всех тех, кто принимал участие в нашей рубрике. Совсем скоро я к вам вернусь, но уже с интересной гостьей, поэтому ждите.

0: Макамежиева с композицией... Так, это была Макамежиева у нас с композицией «Щема Толк» на часах 10.09. Эфир на радио «Грозный» продолжается. И как я анонсировала ранее, у нас в студии появилась очень красивая девочка, очень интересный гость. И сейчас расскажу более подробно. В конце апреля этого года в Грозном стартовал фестиваль молодежного творчества «Республиканская студенческая весна-2026». В мероприятии приняли участие студенты ведущих вузов Чеченской Республики, включая ЧГПУ, ГГНТУ и ЧГУ. И сегодня у нас в гостях участница команды из Чеченского государственного педагогического университета Тачаева Максилима. Максилим, перед тем, как задать тебе вопросы, хочется, конечно же, поздравить и тебя, и вашу команду с победой. И у меня еще такой вопрос. Вот если вы принимали участие в этом году, вот в этом фестивале «Студвесна», можно ли вам будет участвовать в следующем?
1: Да, конечно, мы принимали участие и обязательно примем его в следующем году.
0: Ага, ну тогда я желаю вам победы еще и в следующем году заранее.
1: Спасибо большое.
0: И вот первый у нас такой. Сколько вообще всего было в целом участников студенческой весне и сколько всего было?

0: было номинаций и в каких направлениях вы выиграли?
1: Всего, если считать вузов, то было 3 вуза, это ЧГУ, ГГНТУ, ЧГПУ. А у нас лично в ЧГПУ участвовало 281 участников, было всего 15 номинаций. Мы забрали из них по направлениям 3. Это театр, это оригинальный жанр и... сейчас оригинальный жанр, театр и иллюзию.
0: Угу. А вот что конкретно делали вы? Вот до выхода в эфир вы мне рассказывали, что вы вышивали, и пели, и танцевали. Мне кажется, можно даже команду не собирать, можно было просто вот самой отправиться и за всю команду выступить.
1: Вот. У нас были подготовки, очень бурные подготовки. 2 месяца мы готовились к этому. У нас был театр моды, где нужно было представить свои костюмы, где каждая деталь была сшита собственноручно нашими студентами. Бывали такие времена, когда вот сроки поджимали, и нам приходилось оставаться допоздна. Естественно, родители тоже переживали, приходили, сидели с нами. Вот. И так очень круто провели время подготовки, репетиции. Многое другое.
0: А да. Вот мне теперь интересно, вы говорите, что студенты сидели, вышивали, да, такая кропотливая работа. Вопрос, что случается уже вот после студвесны с этими костюмами? Куда они отправляются? Их продают, может, кому-то дарят.
1: Мы как раз-таки думали над этим, думали сдавать их в аренду, но этот труд, смотреть на него, это даже приятнее, чем отдавать. Вот не хочется отдавать... смотря на наш труд, который мы сделали, вот, и они стоят у нас в гримерной.
0: А вот что конкретно ваша команда вышивала? Это какие-то национальные?
1: Да, это были как раз-таки национальные костюмы, это калмыцкий, чеченский костюм, цыганский костюм, якутский костюм. Вот, по-моему, все.
0: А сколько по времени вот ваша работа занимала?
1: Ой, это я не смогу сказать прям по времени, потому что это было очень много. 2 месяца и днем, и ночью, и шить, и домой уносить, чтобы дома доканчивать. Это было очень много времени.
0: А вот теперь, мне кажется, вопрос, который будет волновать многих студентов, которые в этом году не приняли участие. Сейчас вы пожалеете, дорогие студенты. Знаете почему? Потому что вопрос в следующем. Что вы получили в качестве приза? Расскажите, пожалуйста.
1: В качестве приза мы получили 1 миллион рублей. И, конечно же, главный кубок имени Ахмата Хаджи Кадырова.
0: Все-таки надо было поступать мне и в этом году тоже. Не помешало бы 3-я высшая. А вот вопрос, наверное, который волнует всех тех, кто сейчас слушает радио Грозный, и тех, кто не принимал участие среди студентов. Что вы сделали с вашим призом?
1: Мы решили пригласить 2 оставшихся вуза, поехать в казино, накрыть стол и отпраздновать все вместе.
0: Вот смотрите, Максим, вы, получается, выступали, принимали участие, но также параллельно наблюдали за другими, да, участниками,
1: да,
0: разных вузов. Вот какие номера вам лично понравились? Вот запомнили кого-нибудь?
1: Конечно. Мне очень понравились, в первую очередь, наши номера, конечно же, и очень понравился вокал Чеченского государственного университета, танец Грозненского государственного университета. Они были тоже очень красивыми. Ну и, конечно же, наш хор. У нас был хор. Тоже очень прекрасный хор и танец наш, шикарный танец. Не могу не упомянуть иллюзию, где мы пылали огнем. Вот, это было очень круто.
0: Так, вы сказали, что, получается, вы выступали с хором. А какую композицию вы исполнили на студвесне?
1: Это была как раз-таки наша чеченская песня «Нохчичи».
0: Так, не Али Димаева.
1: Что?
0: Не Али Димаева композиция, случайно?
1: Нет.
0: Эх, было бы хорошо, если бы вы пришли вместе с хором, можно было бы кусочек исполнить в прямом эфире, но, к сожалению, времени у нас как такового нет. Максалим, что было для вас самым сложным вот в самой студенческой весне? Как мы знаем, вы у нас первокурсница,
1: да,
0: впервые принимаете участие.
1: Я впервые принимала участие, и для меня выйти на сцену как раз-таки было самым сложным. Все эти репетиции, подготовки, для меня это было нормальным. И вот выходите на сцену среди вот тысячных людей, это было как раз-таки волнительно и очень сложно.
0: А у вас есть страх сцены?
1: Страх сцены? Ну, я не знаю, не могу сказать. Вроде бы я выступаю часто, но все равно где-то глубоко внутри есть волнение.
0: Ну, страха нет, это главное. Волнение, оно улетучивается с момента, как начинаете выступать. А что, на ваш взгляд, стало решающим фактором вашей победы?
1: решающим

0: фактором для нас стало медианаправление. Uh-huh. Вот. И в этом медианаправлении у нас как раз-таки мы лидировали ровно одним баллом. И если бы не этот один балл, возможно, не знаю, что произошло, но, к счастью, у нас настолько крутые видео получились, что именно этот один балл решил нашу судьбу.
1: Ну, тогда, пользуясь случаем, тому, кто дал этот балл, да, всем тем, кто сидел в жюри, мы передаем огромный саламаш, и спасибо вам, дорогие наши, за балл. Максалим, у нас впереди ожидается небольшой рекламный блок, я предлагаю прерваться, и далее мы с тобой вернемся в эфир. И продолжим.

0: Реклама.
1: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.
6: Ну что ж, 10:20 на часах. Это был очередной рекламный блок на радио «Грозный». Наш эфир продолжается. Для тех, кто только что подключился к нашей волне, я напоминаю, что у нас сегодня в студии очень интересные гости. В конце апреля этого года в Грозном стартовал фестиваль молодежного творчества «Республиканская студенческая весна-2026». И в мероприятии приняли участие студенты ведущих

0: лучших вузов Чеченской Республики, включая ЧГПУ, ГКНТУ и ЧГУ. Сегодня у нас в гостях участница команды из Чеченского государственного педагогического университета Тачаева Максилима. Кстати, одна из обладательниц гран-при целого миллиона рублей. А, Максилим, так как у нас с тобой ранее был рекламный блок, и мы прервались, вот следующий вопрос у меня был такой. Вот все привыкли видеть яркую картинку на сцене, но то, что происходит за кулисами, остается за кулисами. Вот были ли какие-то курьезные или трогательные моменты, которые не попали в объектив камер? Вот об этом расскажите.
1: Как раз-таки такие моменты были. Угу. Кто-то пел, кто-то готовился к выступлению, и была одна девочка, которая настолько сильно распереживалась, что упала в обморок. Мы бегали туда-сюда, не могли понять, что нужно сделать, чтобы оказать первую помощь. Мы даже до этого не додумались, просто настолько вот-вот нужно выступать, и такие эмоции у нас. И вот мы ищем, кого же можно позвать. Вызвали скорую, там разобрались, девочка пришла в себя, все было хорошо, но вот то, что мы там получили, вот этот экстрим, где мы бегали, пытались что-то сделать, это было незабываемо.
0: Ой, мне кажется, после таких эмоций обычно люди тоже впадают в панику, и вот что-то повторное могло случиться. Но знаете, если бы я выступала в вашей команде, этой девочкой была бы я. Это на 1000%. Вот, надеюсь, что все обошлось. А были ли еще какие-нибудь смешные моменты, там, не знаю, то, что вам запомнилось?
1: У нас была такая сценка, где нужно было держать в руках ребенка. Ну, естественно, игрушечный ребенок. И вот девочка ищет своего ребенка. Она, женщина, ищет своего ребенка, она не может его найти. Вот мы смотрим, где-то вот наверху

0: будете удивлять федеральное жюри? Планируете ли вы как-то дорабатывать свои номера вот после республиканского финала?
1: Ну вот вы знаете, у нас настолько шикарные номера, что я не думаю, что их нужно дорабатывать. Мы и так сумеем их удивить. Это будет прям шикарно. Но если на то будет смотрение нашего руководства, то мы, конечно, доработаем до сверхидеала.
0: Угу. Вы знаете, у меня такая вот идея вот родилась в моей голове для вашего руководства, в случае, если они это слушают, можно было бы, вот вы говорили, что вы, когда принимали участие, отшивали костюмы, да, вот разные да, национальные костюмы, вам можно было бы сшить национальные костюмы для всей вашей группы. Почему нет? Все ли девочки сшили и удивили еще больше?
1: Да, можно было, почему бы и нет. Мы на это тоже способны.
0: А потом оставить себе, почему нет?
1: Вот, вот, правильный выбор.
0: Или сдать куда-нибудь в ансамбль в аренду.
1: Тоже можно.
0: Максим, расскажите про ваши эмоции. Вот когда вы узнали, что получили гран-при, что вот такая вот сумма, да? Какие у вас были эмоции?
1: Ой, вот это вот, знаете, самое трогательное. Мы вот стоим, у нас ровный счет идет, 2-2-2. И вот последний гран-при, маленький, он решает все. Вот мы стоим на сцене, полностью тишина в зале, даже слышно дыхание соседа, и вот ты стоишь, и звучит как раз-таки название нашего вуза. Uh-huh. И все, зал взрывается, у нас секунды осознания всего этого, и дальше уже идет кто-то, прыгает, кричит, радуется, вот обнимается, и вот как говорил один из наших студентов, эмоции зашкаливали. Вот, и это было, знаете, подобно извержению вулкана эмоций. Настолько это было круто, что вот непередаваемо.
0: Угу. Но ради этого стоит принять да, участие в следующем году. А какие эмоции были у ваших родителей, когда узнали, что вы получили гран-при?
1: Так как они тоже переживали, вот приходили, сидели с нами, они каждый раз спрашивали, ну вот что, сказали вам результаты, кто выиграл и так далее. И вот когда они узнали об этом, о том, что наш вуз выиграли, они были безмерно счастливы. Вновь и вновь говорили о том, что вот вы такие молодцы, это все ваша заслуга, вы работали допоздна. Вы, ну вот, они были очень рады, да.
0: Угу. Ну и преподаватели ваши, да, наверное, конечно, тоже вас обрадовались. А вот у меня еще такой вопрос. На студвесне можно ли было присутствовать родителям, вот, которые захотели просто понаблюдать?
1: Такого, к сожалению, не было, хотя они очень хотели. У нас была маленькая квота на вуз. И у нас факультеты, институты разные. Вот маленькая квота была, и, конечно же, было много желающих.
0: Угу.
1: Но руководство, студенты, организаторы... Мы решили, что организаторы пойдут как раз-таки вот на эту квоту, посмотрят, как там все было. И на этом решили никого не обижать и закончить. Вот так.
0: Ну вот для наших слушателей скажу так, что ребята, которые у нас выиграли гран-при, на самом деле замечательные ребята, они не то, что никого не обидеть, они после того, как получили свой гран-при, организовали вкусный обед на все вузы, да, вы пригласили их в Кизиной АМ. Вот расскажите, кстати, еще и про это, как посидели? Вкусно было?
1: Да, было очень вкусно. Мы познакомились с разными ребятами. Каждый рассказал свою историю, как они готовились и так далее. Было очень весело.
0: Угу. И такие, наверное, пытались как-то переманить в свой вуз, да, ребята из других университетов. Такие, смотрите, в этом году мы забрали гран-при, в следующем году мы сделаем то же самое, поэтому переходите, не пожалеете. Максим, так как у нас эфирное время, к сожалению, подходит к концу, напоследок, что бы вы посоветовали студентам, которые вот в следующем году тоже будут стоять впервые на этой сцене, в чем вообще главный секрет успеха на грозненской студвесне?
1: Я считаю, что нельзя бояться. В первую очередь из-за страха можно закрыть все свои дороги, пути. Я считаю, что нужно побороть свой страх и выступить, даже если это сложно. Я тоже боялась, ну, как боялась, волновалась, но также видела своих подруг, которые больше волновались, так как для них это было впервые выступать на сцене. Mm-hmm. А для меня это нормально. Вот, и я видела их и говорила, вот, поддерживала их, не показывала, что мне страшно, вот, это все нормально, вы не должны ничего бояться, все это хорошо. Вот, и я хочу, чтобы они не боялись, чтобы они включали свою креативность на все 100, выступали круто. Вот, и добивались больших успехов.
0: Ну и напоследок можете передать приветы всем, кто вас
1: хочу
0: слушает.
1: Искренне поблагодарить и передать привет

0: первую очередь своему ректору Исмаилу Баяутдиновичу и всему руководству, а также участникам. Вы большие молодцы, спасибо вам большое всем, было очень весело.
1: Максим, спасибо вам за то, что вы нашли время, приехали, все подробно рассказали. Еще раз поздравляю и вас, и всех ребят, которые участвовали с вашей победой. Да, это будет не последняя копилка вашей, точнее, не последняя победа вашей копилки. Но и нашим слушателям напоминаю, что в конце апреля этого года в Грозном стартовал фестиваль молодежного творческого республиканская студенческая весна 2026. В мероприятии у нас принимали участие студенты ведущих вузов Чеченской Республики, включая ЧГПУ, ГГНТУ, ЧГУ. А сегодня в гостях у нас была очень красивая участница команды из Чеченского государственного педагогического университета Тачаева Максилима. Юадал. Я хабер, Катюэл, Адикюэл.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
0: Компания

0: Импульс. Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 000 наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Geely сертифицировала новый Coolray для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у Coolray будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных Водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели – Hyundai Creta. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет. Фактически, Solaris и сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан дебютировал в формате электромобиля. А теперь у него появилась гибридная версия. Она динамичнее электрички и практичнее в дальних поездках. При этом до 200 километров может проехать чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Ну что же, 11:22 на часах, и мне кажется, если провести опрос, какая композиция на радио Грозный является самой востребованной и самой красивой, это, конечно же, будет композиция Вали Дагадаева «Марзон Аншоуда», которую я выбрала специально для вас в качестве музыкального подарка. Ну и вышло не просто так, дорогие друзья. Напоминаю, что в Чеченской Республике, также в Республике Дагестан, продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения, и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Заранее планируйте ваши поездки, но пускай они будут ваше родовое село, если вы, допустим, решили в эти выходные.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Литель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

Акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар.

бусул бақалларына, хастан бұхуна, елчанын шафаат хулилы тхуна, гечдил ахтхуна, я Аллах дейла, тхасинойн дэволу, камерша эйла.

Чудала, да у, так он дуол, штинк антхул хавен, да вистхул шахул, кенту камил шдеш, кент, а иштхил дез, а сок дя чак дали турду, я хок дя чак дали турдац, так уж вистхул шкварт ватайн ашхил, я не кер давюда, я сашук асту нагану а, я сахамк асту давюда, да здоро уиволш, да кюарта пьясиолш, кэлвис на уатс, я муатса хукш уатс, дин халга уступад дяш, дюзул хулк, Инна лиллах сунам из хинцам уайдай дух болчир боч бут акад хада уоз дух канют гайхшо сун инзари тамшинум хиет сайгдилж уайн дух болчани хиет их асун инзари хум да волча дюзул хо выступат мудок ант да волча цахум абсуждат дяш проблем шекара уйти выступат мудо и хайм бяхбу гилк доч волу отск энд бяхбу гилк куют самуш волу ака ледир вол ос дэ бяхбу Ах, рульцин караич, ах, ульцинах. Цаболче, руль зудри карахул. Ах, зудри войнануай, войиджри. Ах, хусумнануай. Иша зудри бу, амма дал куран чабо, бисмилла рахман рахим. Ар-риджалу кавамуна ала ниса. Боршнах, зудаш техиттин бу, хозяева, мужчины хозяева над женщинами. Бима фаддал Аллаху ба'дахум ала ба'д. Ва бима анфаку мин амвалихим. Хунд бу иш. Цабеш у карел дал без барба хандолш. Боршна без бузудрела. Так боршна зудрешна напоглато. Шарицкана я малалатё куаги вот аюгалатё чо ахусумлатё. Дал боршна эхитин бубог. Зудреш тамалу руль. Хай паспорт, хай сейф догу, хай ланексен. Зудреш тамалу. Так зудре. Иш воин воин дух биеш бала дала хау дал эхватина. Сундел, вы хотур маду цара, канда одолж, кематина. Ханена хотур датсуя, уха биствол, стага, шинанна замечаниш яш, шинанна чугерч хул, ака хагусум ненах, хадюзула хотур духуег, ижра хотур духу, куллукум раин, ва куллукум масулун ан раиети. Пайомар Бог, алейсалату вассалам, шухору овушун. Шухора не шеше, уналли, дал хотур долж душуна. Ах, унах, ше хусмях, ше дюзултя, овушун, зуда, ше чухдолш долхуман, гуммах тассия, ах, ну и гор гумма, и твоя, кихую цель, стиральная, кухни чаю, и у. Хаки долхуман, ти хакерта, хок квардак дези, хок няюо ези, хок там, ах, додил дези, и остя уяцис. Ше дюхуман, ти ха, ше ответственность елчуман, ти хую, Сундел, вы канда одолж, эматина, вы дал хатурду, хаурин халагатин, хайхен хен алама зарх чо дикду, мал хакет лама зарх чо дикду, амма ишт гатту биеш буах, хай дюзул, ака ишхуг хатур бош бу канда одолж, эматина. Веджри, уггар кюарт нига, адман халглер замни, хайши вайн тиат я гэллуш дал, вайн уар дадал гэрг дэг гиллак, гиллак, пайомар алей салату вассалам, иннама буисту ли утаммима макарима л-ахлак, Аллах вайк ша дал ваитина силах долу дез долу гиллакаш амуа вайн. Хинца кес-кес вай хага дои рузбан деду таган. Хачу уяхш нахбу со учу ош. Мэжги хачу уяхш нахбу пятница рузбан ден делк ламазя дешту вай рузб делк ламаз хэнах. Машинш кес-кес хага до ас пхюр ламазя хага до иши гор мадду машинш тэлой ах эшт эхбуэлш кеги нахулх музик тэлой. Эт свой чувашена, эт снизнах чубеш, камек фантам халха, санкс камек это вахин, анти вадоин чуч дедем дела дуэльш. Иши ваши доти, яши чувати гушнуа иниза, парочка юк парочка. Рузни чувеш на бужарна, шек да бас, шнох те хаджи, нюх дуэль хаджи судела турист чбуйти орш, бац, чичен, шмух бюч бег, нох чимат бу, нага гаске дуас, дела инца коча уант ака, рузбанди нада сатур дуэль, са ата имасала, Кочебан, хоккер, дадол, хоккер, али, ас, хатябы, хок, рузбан, хенам, они, дадол, иш, хоккер, ал, дагадиант, ака, ах, цам, элч, изур, мнени, хирион, изур, кипар, вай, адман, юг, ах, ака, ишт, ала, хармаду, важду, ака, богуш, нах, он, замечан, иш, дух, йог, суна, любой, чуна, ака, хаз, дац, из, гиллак, дац, ки, ал, гярт, вай, гиллак, дац, вок, тагу, иш, дага, зуди, ало, дага, тхаш, хоккер, дуцин, дела, рузбан, нах, бу, чу, йогш, рузбан, дедо, и, панияти, мич, хундиаци, Чуа хуйок, что отсюда и рядск,
чуахца бахцинг, вариалах, вариалах, лергдош, мехи дац,

0: Анонс.
1: Камера.
2: 5-1-1-1.
3: Вниманию любителей киноискусства. Киноклуб «Другой ракурс» и Союз кинематографистов Чеченской Республики объявляет о старте первого регионального кинофестиваля «Бард». Приуроченный к 75-летней годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль традиционного кино проводится при поддержке Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерства культуры Чеченской Республики.
4: В рамках кинофестиваля принимаются работы по следующим номинациям. Полнометражный художественный фильм, короткометражный художественный фильм, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный фильм, созданный при помощи искусственного интеллекта.

Анимационное кино. Заявки принимаются с 10 марта по 10 мая 2026 года. Если вы хотите принять участие, отправьте слово «Участвую» на номер 8-965-957-41-19 и получите бланк для заполнения. Работы принимаются на чеченском и русском языках. Фестиваль «Барт» — это не просто отбор фильмов, а создание живой творческой среды для кинематографистов республики. Прими участие и заяви о себе.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома.

0: дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: Татаев всегда ближе к вам. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. В мире есть растения, у которых семена раскручиваются и скручиваются. Спутник Сатурна Тритон является единственным крупным спутником во всей Солнечной системе, который вращается в противоположную сторону относительно вращения своей планеты. Ползающим младенцам удается легче обучаться тем или иным вещам. Колибри чаще любой другой птицы машут крыльями. Земля, Марс, Меркурий и Венера также называются внутренними планетами, так как расположены ближе всего к Солнцу. По форме клюва можно определить, какой пищей питается та или иная птица. Тропические леса Амазонки производят половину мировых запасов кислорода. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край». Домики, беседки, ресторан». 928-293-99-99.
0: 105,4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Прямо сейчас главное к этому часу. Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 26-летием со дня вступления в должность президента Российской Федерации. В своем телеграм-канале глава Чеченской Республики отметил, что за годы руководства страной удалось укрепить государственность, сохранить территориальную целостность, развить экономику и повысить благосостояние граждан. По словам Рамзана Кадырова, Россия сегодня – это сильное государство с независимой политикой и четкой стратегией развития. Глава региона также подчеркнул положительные изменения в Чеченской Республике. Благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром реализованы масштабные инфраструктурные проекты, созданы условия для социальной сферы и самореализации молодежи. В Грозном состоялось открытие швейной фабрики «ВАСТ», одного из крупнейших объектов легкой промышленности в Чеченской Республике и СКФО. Старт работе предприятия дал Рамзан Кадыров. Проект реализован при поддержке фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство фабрики началось в октябре 2024 года. Запуск производства обеспечит регион 200 рабочими местами с перспективой расширения штата до 250 человек. В ассортимент продукции войдет школьная форма, а также мужская и женская одежда. После торжественной церемонии открытия Рамзан Кадыров вместе с внучкой Ахмата Хаджи Кадырова Айшат Кадыровой осмотрел производственные цеха. Глава республики выразил уверенность, что продукция ВАСТ будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами. В Гудермесском районе состоялось торжественное новоселье для семей пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В кратчайшие сроки было возведено 143 жилых здания, 100 из них в селе Новый Биной, а еще 43 в самом Гудермесе. Масштабный проект реализован при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии принял участие глава Чеченской Республики. Общая площадь жилого фонда превысила 18 тысяч квадратных метров. Помимо самих строений, они на участках проложили более 20 километров инженерных сетей и свыше 30 километров дорожного полотна. Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь объем работ выполнен всего за 1 месяц и 9 ночей, и поблагодарил строителей за исключительную оперативность и качество. В ходе мероприятия отличившиеся специалисты удостоились государственных наград и почетных званий. После официальной части руководитель региона осмотрел помещение, дав высокую оценку мастерству подрядных организаций. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: В глазной клинике Центр технологий Молдашева в городе Хасавюрт открыта запись на проведение лечебного ретросклеропломбирования глаз аллоплантом опытными уфинскими офтальмохирургами. Справки по телефону 8-928-152-00-03. 8-928-152-00-03.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги. Получайте лучшие цены и качественный товар. Операции и анти-VEGF-терапии. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства.

0: убранства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: Татаев всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: әпі де тулғене. Карбобизм ларым самуға.
1: Дедикал шухоме радио ладухархой маршал дешег массерга да хоши эфир радио грознет я шитсю садаева фариза гутту 45 бархол деду таган иштек иранюк ахп эрск деду вай эфир пхи далалз да хоурил шитсундел грозный радио тя сацам вай ладушай архаз де малхвайц хан да хоурду

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве утверждают, что на рынке достаточно отечественных аналогов. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной промышленности, сообщили в Минпромторге. По словам чиновников, товары российских производителей представлены в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Поэтому мера не повлияет на ассортимент на российском рынке техники, утверждают в ведомстве. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку на яйца категории S1. Ее планируется применять как для закупки, так и для реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрики из-за растущего производства. Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории S1. И в завершении выпуска: выгулять собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой, доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог», 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего, речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство, таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим, 33%. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборке или ремонта, таких 28-29%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
0: 105,4 FM.

0: Радио Грозный.
1: Ларами бахар хой хайши, адыхка дохнаш дехкин, дыхка зенаш хылар цуцхайлчу кошташкарчу бахар хошна, республики Амех Дас Кадыров Рамзан стакая кэнду чулхи хал, хинца алама хуатам цадалу халкирами хыларна дехар душик лырлуш хылхар эл.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которую останутся навсегда.
4: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер «Хавейл Про».

до 70% бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили сертифицировала новый CoolRay для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у CoolRay будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных Водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели – Hyundai Creta. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет. Фактически, Solaris и сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан дебютировал в формате электромобиля. А теперь у него появилась гибридная версия. Она динамичнее электрички и практичнее в дальних поездках. При этом до 200 километров может проехать чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
4: Радио «Грозный».

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Прямо сейчас главное к этому часу. Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 26-летием со дня вступления в должность президента Российской Федерации. В своем телеграм-канале глава Чеченской Республики отметил, что за годы руководства страной удалось укрепить государственность, сохранить территориальную целостность, развить экономику и повысить благосостояние граждан. По словам Рамзана Кадырова, Россия сегодня – это сильное государство с независимой политикой и четкой стратегией развития. Глава региона также подчеркнул положительные изменения в Чеченской Республике. Благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром реализованы масштабные инфраструктурные проекты, созданы условия для социальной сферы и самореализации молодежи. В Грозном состоялось открытие швейной фабрики «ВАСТ», одного из крупнейших объектов легкой промышленности в Чеченской Республике и СКФО. Старт работе предприятия дал Рамзан Кадыров. Проект реализован при поддержке фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство фабрики началось в октябре 2024 года. Запуск производства обеспечит регион 200 рабочими местами с перспективой расширения штата до 250 человек. В ассортимент продукции войдет школьная форма, а также мужская и женская одежда. После торжественной церемонии открытия Рамзан Кадыров вместе с внучкой Ахмата Хаджи Кадырова Айшат Кадыровой осмотрел производственные цеха. Глава республики выразил уверенность, что продукция ВАСТ будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами. В Гудермесском районе состоялось торжественное новоселье для семей пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В кратчайшие сроки было возведено 143 жилых здания, 100 из них в селе Новый Биной, а еще 43 в самом Гудермесе. Масштабный проект реализован при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии принял участие глава Чеченской Республики. Общая площадь жилого фонда превысила 18 тысяч квадратных метров. Помимо самих строений, на участках проложили более 20 километров инженерных сетей и свыше 30 километров дорожного полотна. Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь объем работ выполнен всего за 1 месяц и 9 ночей и поблагодарил строителей за исключительную оперативность и качество. В ходе мероприятия отличившиеся специалисты удостоились государственных наград и почетных званий. После официальной части руководитель региона осмотрел помещение, дав высокую оценку мастерству подрядных организаций. В Идом-Калинском районе прошло памятное мероприятие, посвященное героям Великой Отечественной войны. Акция состоялась в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. В мероприятии приняли участие военнослужащие Объединенной группировки войск сил на Северном Кавказе, представители местной власти, правоохранительных органов, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Горец». Участники почтили память павших героев. Кроме того, они посетили памятник воинам 141-го горно-стрелкового полка внутренних войск, погибших в битве за Кавказ. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Ходил ялх минуты сёжгалашюг мастерг маршал до Кирилл Сате. Эфиряю садай в Фризе в Грозный радио. Адул дали маршалин Сате. Чекенге дали аша садай чай маршал в телеграм-канал ты радио Грозный. Схазахич радио шурдуш дидалт. Кишу са шкиш ткидашу самукдах шладу хардувай. Кидал эшрик.

0: Радио Грозный.
1: Ларам не бахар хуя хейши, дых к дох наш дех, кен дых к зен, шхилар цуцайл чукошта шкарчу бахар хошна, республике ахмех кдас кадыра фрамзан сдаке кенду чулхи хал, хинца алму хуатам цудалу хал кирами хиларна, дихар дышик лырлу шхилхар эл.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой iMed. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Маршалин сато дадич Грозный радио. Я гинца шо маршал с дадио шерду. Дохсала маршал дель арсун хейдек. Дохсала маршал. Дагай твой цинг дуберка тебе дохал. Когда добрый день. Хотелось бы поздравить с днем рождения свою сестру Седу. Далдейк алёл хоседа. Чтоб все у тебя было хорошо. Амин. Ах далдейк алёл далдуку яхил дал ир седу эль цунчереш. Кы сообщение щат стундер ладу хордовой байгирей баширик.

0: Радио Грозный.
1: Ларами бахар хуя хайши, а дах кедов наш дах кена дах кезина шхилар сус хайл чу кошта шкарчу бахар хуашна. Республика мех дас кадыр франзам стака и кенду чулхи хал. Из хинца алам хуатам цедалу хал кирами хилар на дихар душу глар луш хилар эл.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Коделат Эйлгит Минути Сюжгала Маршалин Сат до Дадьюч Грозный Радио Тахинса Шумашел Дадьюч Шарду. Дедикхал Массери передайте большой салам Маршал Элизе. Док салам Маршал, давайте в этом Леберка Тедо Хелкеда. Здравствуйте, Радио Грозный. Хотелось бы поздравить с днем рождения маму, пожелать ей здоровья. Амин. Аллах дал дейк, алюдл дал дуку, яхил дал ирсе дуэл сюншераш. Кеда дедикхал Массери сунда гардейк, алюлордар сайхоми иш юнчу дэнца. Дал дейк, алюл хоседа. Амин. Аллах дал дейк, алюдл дал дуку, яхил дал ирсе дуэл сюншераш. Сообщение шкаят, стундер вы, эфир дахош, ладу хордовый, Муртазова, Элиник.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть «Смарт-такси». Скачивайте приложение сейчас, введите промокод «Смарт» и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. «Смарт-такси». Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: час приветов
1: на радио Грозный.
0: Сел жгала ходил шест гайцайт минуты у маршалин сад лейра нёл хан чекел гергех на хинца сдаюш решут я хар сообщениш. Дедикал шума сери дохсала маршал довай махкошк. Дохсала маршал давай твой массеги массери де берка ты дохал. Когда дедикал массери здравствуйте радио Грозный, передайте пожалуйста большой салам маршал Аслану и пожелайте ему хорошего дня. Дохсала маршал давай твой цинга когда здравствуйте радио Грозный, хочу поздравить с днем рождения свою любимую тетю и пожелать ей долгих лет счастья и здоровья. Амин. Алдалдек алюэл далдуку ях дал Ирсия Дольцун Шираш. Сообщение, что я маршалин, сад чекинги, дедушу, куда Грозный радио, я сад сам вы ладухшая.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
4: В суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио Грозный.
1: Ларами бахар хуй хайши, дах кадохнаш дехки, на дах казина, шхалар цацайлчик, оштошкарчу бахар хуашна, республики Ахмех, да скадыра фрамзан стакайкен до чолхай хал, хинца алла мухотам цедолу халкирами, хиларна, дихар, дошу глорлу шхалхар эл.

0: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».
1: Здравствуйте, студия Лариса Джабраилова. В 2001 году в Грозном произошло событие, которое потрясло многих. 15-летний подросток, сын сотрудника милиции, вступил в неравный бой с вооруженными террористами, напавшими на его дом. Защищая свою семью, он совершил беспримерный подвиг. Его звали Магомед Ташухаджиев. И за свой поступок он был удостоен высшего звания Герой Российской Федерации посмертно. Память о Магомеде жива, ее бережно хранят и передают новым поколениям. И сегодня у нас в гостях человек, который делает это каждый день. Лектор-экскурсовод мемориального комплекса «Славы» имени Ахмата Хаджи Кадырова Селихат Несеркоева. Селихат Маусаровна Маршиогл. Сегодня наша программа посвящена Магомеду Ташухаджиеву. Расскажите, пожалуйста, о нем немного, о его биографии.
2: Магомед Ташухаджиев родился 30 сентября 1985 году в столице Чеченской Республики в городе Грозном. Мальчик рос в большой и дружной семье. Отец служил в милиции в заводском районе участковым инспектором. Мама занималась домом, воспитывала детей, сыновей, двух дочек. Магомед был вторым ребенком в семье и старшим сыном. Он учился в Грозном в школе номер 41. Сейчас она названа гимназия номер 1 имени Ахмата Кадырова. В июне 2001 года он окончил 9 класс этой школы.
1: Расскажите, пожалуйста, о подвиге Магомеда Ташухаджиева.
2: Дело в том, что отец Магомеда, Саиди Таш

0: лично Хаттабу, полевого командира Магомеда Цагараева, а также он серьезно ранил еще одного бандита. Двое других боевиков продолжали обстрел дома, где находилась семья милиционера. Магомед попытался выключить свет в комнате, чтобы убрать преимущество противника. В этот момент он был сражен пулей. Уже через несколько минут прибывшие на место милиционеры ликвидировали оставшихся нападавших. Выяснилось, что Магомед и его брат отбили нападение не просто бандитов, а матерых боевиков, среди которых были братья Ташаевы. Весной 99 года они покушались на жизнь муфтия Чечни Ахмад Хаджи Кадырова.
1: Салихат Масаровна, ну, когда вы подводите группу к стенду, посвященному героям, с каких слов вы обычно начинаете рассказ? Потому что я знаю, что фотография Магомеда Ташухаджиева как раз находится среди остальных героев именно этого стенда.
0: Его фотография, как героя России, находится на общем стенде, посвященном нашим землякам, героям России. Ну и я начинаю, вернее, продолжаю экскурсию с этого стенда, когда подхожу к этому стенду и объявляю о том, что вот из 24 представленных героев, наших земляков, естественно, которые получили звание героя, 15 были награждены посмертно, и только 9 при жизни. И это не только военные, люди совершенно мирных специальностей среди них тоже, а также подчеркиваю, что это самый юный герой России, это наш земляк, 15-летний Магомед Ташухаджиев. Ну и рассказываю о подвиге Магомеда, поскольку это вызывает интерес слушателей.
1: А как вы описываете посетителям, особенно молодым посетителям, да, тяжелую оперативную обстановку в Грозном и в целом в Чеченской Республике в 90-е, начале 2000-х годов? Потому что история Магомеда, она неразрывно связана с этим периодом.
0: Конечно, интересуется тоже, как получилось так, что ему пришлось вот взять в руки оружие. Ну, мы-то все знаем, что в декабре 94-го года российские войска вошли на территорию республики, что начались военные действия, и что было отчаянное сопротивление со стороны чеченского народа, который воспринял вторжение войск на территорию как попытку порабощения и посягательства на природные богатства, в том числе республики. Еще ситуация осложнялась тем, что после развала Союза и вывода частей советской армии на территории республики оставалось большое количество брошенного оружия. Его и использовали дудаевские боевики против федеральных войск. Законность и порядок на территории Чеченской Республики так и не были установлены, и федеральные власти возобновили даже после Хасавюртовских соглашений и окончания военных действий в Чечне, пришлось возобновить силовую операцию. Как мы знаем, в сентябре 99 года в Чечню вновь были введены российские войска. Началась вторая чеченская кампания, которая на официальном языке получила название контртеррористической операции. Продолжалась она почти 10 лет. Ну и вот об этом, конечно же, коротко я нашим посетителям и рассказываю.
1: Ну, отец Магомеда Ташухаджиева, он был милиционером, как мы знаем. Как вы объясняете экскурсантам ответственность, постоянный риск, с которыми была связана работа сотрудника милиции в те годы?
0: Подчеркиваю, что работа в чеченской милиции в начале 2000-х годов была сопряжена с экстремальной опасностью. Сотрудники правоохранительных органов стали одной из главных целей для боевиков, так как они олицетворяли восстановление конституционного порядка и переход Чечни под контроль федерального центра. Естественно, боевики вели охоту на сотрудников милиции, их родственников, членов администрации, созданных Ахматом Хаджи Кадыровым. Ежедневно поступали сводки о нападениях, перестрелках, подрывах. Грозный и другие районы оставались заминированными. На фугасах подрывали служебные автомобили. Служба требовала огромного мужества. Многие сотрудники погибли, защищая мир и порядок. Милиция формировалась в сложнейших условиях разрушенной инфраструктуры, начиная с 2000 года. Работа в МВД Республики в тот период требовала полной самоотдачи, и сотрудники смело смотрели в лицо опасности, выполняя задачи по борьбе с терроризмом.
1: Салихат Масаровна, а как люди реагируют, когда впервые слышат историю Магомеда Ташухаджиева? Может быть, какие-то дополнительные вопросы задают? Если да, то что их больше всего интересует?
0: Да, конечно, они интересуются, задают разные вопросы, и по мере возможностей стараемся отвечать на их вопросы развернуто. Хочу сказать, что очень бываю горда, когда подхожу к этому стенду и рассказываю о наших земляках, и именно о Магомеде Ташухаджиеве.
1: Скажите, а в музей приходят сотрудники, действующие сотрудники

0: полиции, там, курсанты МВД или Росгвардии, например, как-то они, может быть, по-другому воспринимают эту историю?
1: Конечно, приходят, в музей приходят разные люди, и сотрудники и МВД, конечно же, в том числе. Просто могут сравнить и понимают, что служба стала не только менее опасна, она стала более престижной. В тот период были сложности с набором сотрудников. Во-первых, у военного командования и других федеральных органов было крайнее недоверие к сотрудникам МВД из числа лиц местного населения. Во-вторых, наши граждане в силу своего менталитета и существовавших тогда суровых реалий не проявляли особого желания в том, чтобы их близкие или родственники шли на службу в органы МВД. На это тоже были свои объективные причины, потому что это было сопряжено, повторимся, с большим риском для жизни сотрудников, а также их семей. И только самые отважные решались вступить в ряды органов внутренних дел. Это сейчас можно найти на каждое место целый список желающих. Тогда ситуация была очень далека от нынешней. В тот период погибло свыше 1600 работников МВД.
0: Селихат Масаровна, в чем лично вы видите главную цель сохранения памяти о таких героях России сегодня? И на ваш взгляд, чему эта история должна научить тех, кто выходит из дверей музея?
1: Помнить о тех самых лучших представителях нашего народа, которые отдали свои жизни и здоровье за светлое будущее родной земли и всей России. Они смело смотрели в лицо опасности и не отступили ни на шаг. Борьба сотрудников МВД по Чеченской Республике с терроризмом и ваххабизмом является примером для многих будущих поколений. Под руководством первого президента Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадырова, мужественно отдали самое дорогое наши земляки – это свою жизнь, здоровье.
0: Скажите, пожалуйста, а где похоронен Магомед Ушу-Хаджиев? Может быть, как-то увековечена его память?
1: Магомед похоронен вместе с отцом на кладбище в родовом селении Махкиты, это Веденский район нашей республики. А в память о юном защитнике чести семьи улицу имени Эрнста Тельмана в Грозном назвали его именем. Также школа, в которой он несколько лет обучался, 20-я школа, носит тоже имя этого мальчика, Магомеда Ташухаджиева.
0: Селихат Мусаровна, спасибо вам большое. Это очень трогательная история. И, я думаю, очень важно сохранять память о таких людях, как Магомед Ашухаджиев. Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас был лектор-экскурсовод мемориального комплекса «Славы» имени Ахмата Хаджи Кадырова, Селихат Несеркоева. И на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.
2: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».

Дидел шоус тащимина, ты сел жгала, тахалирвай, цанкита, нанханча, кьял, гергерна. Шица фиряб, хайдел, серса, дайва, фариза. Шукода грозна радио, тесса, цамбай, ладуш. Ае, адикел шоу, марш айл.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 2266. 8 928 003 2266. В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8 938 300 05.

0: 47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
0: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Geely сертифицировала новый Coolray для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у Coolray будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены M7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели – Hyundai Creta. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет. Фактически, Solaris и сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан дебютировал в формате электромобиля. А теперь у него появилась гибридная версия. Она динамичнее электрички и практичнее в дальних поездках. При этом до 200 километров может проехать чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
4: 105.4

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Прямо сейчас главное к этому часу. Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 26-летием со дня вступления в должность президента Российской Федерации. В своем телеграм-канале глава Чеченской Республики отметил, что за годы руководства страной удалось укрепить государственность, сохранить территориальную целостность, развить экономику и повысить благосостояние граждан. По словам Рамзана Кадырова, Россия сегодня – это сильное государство с независимой политикой и четкой стратегией развития. Глава региона также подчеркнул положительные изменения в Чеченской Республике. Благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром реализованы масштабные инфраструктурные проекты, созданы условия для социальной сферы и самореализации молодежи. В Грозном состоялось открытие швейной фабрики «ВАСТ», одного из крупнейших объектов легкой промышленности в Чеченской Республике и СКФО. Старт работе предприятия дал Рамзан Кадыров. Проект реализован при поддержке фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство фабрики началось в октябре 2024 года. Запуск производства обеспечит регион 200 рабочими местами с перспективой расширения штата до 250 человек. В ассортимент продукции войдет школьная форма, а также мужская и женская одежда. После торжественной церемонии открытия Рамзан Кадыров вместе с внучкой Ахмата Хаджи Кадырова Айшат Кадыровой осмотрел производственные цеха. Глава республики выразил уверенность, что продукция ВАСТ будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами. В Гудермесском районе состоялось торжественное новоселье для семей пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В кратчайшие сроки было возведено 143 жилых здания, 100 из них в селе Новый Биной, а еще 43 в самом Гудермесе. Масштабный проект реализован при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии принял участие глава Чеченской Республики. Общая площадь жилого фонда превысила 18 тысяч квадратных метров. Помимо самих строений, на участках проложили более 20 километров инженерных сетей и свыше 30 километров дорожного полотна. Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь объем работ выполнен всего за один месяц и 9 ночей, и поблагодарил строителей за исключительную оперативность и качество. В ходе мероприятия отличившиеся специалисты удостоились государственных наград и почетных званий. После официальной части руководитель региона осмотрел помещение, дав высокую оценку мастерству подрядных организаций. В Идумкалинском районе прошло памятное мероприятие, посвященное героям Великой Отечественной войны. Акция состоялась в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. В мероприятии приняли участие военнослужащие Объединенной группировки войск сил на Северном Кавказе, представители местной власти, правоохранительных органов, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Горец». Участники почтили память павших героев. Кроме того, они посетили памятник воинам 141-го горно-стрелкового полка внутренних войск, погибших в битве за Кавказ. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Объявление.
1: В глазной клинике Центр технологий Молдашева в городе Хасавюрт открыта запись на проведение лечебного ретросклеропломбирования глаз аллоплантом опытными уфинскими офтальмохирургами. Справки по телефону 8-928-152-2003. 8-928-152-2003.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж»,

0: Уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики — промышленные бытовые кондиционеры Хайсенс. Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Вентилятор Powerbank. В преддверии летнего сезона компания Cooktech выпустила необычный гаджет – модульный портативный вентилятор CP Modular Fan Plus с функцией пауэрбанка. Он может одновременно охлаждать человека и заряжать его смартфон даже вдали от розетки. Cooktech CP Modular Fan Plus оснащен вентилятором с 9 лопастями и трехфазным бесщеточным двигателем. Он поддерживает три режима работы, включая Turbo Charge со скоростью воздушного потока 11 метров в секунду при уровне шума до 66 дБ. Внутри установлены два аккумулятора по 5000 мАч. Их заряда хватает на 37 часов работы в экономичном режиме, 24 часа на средних оборотах и 4 часа на максимальных. Мощность выходной зарядки составляет 33 Вт, а сам вентилятор можно запитать от сети в обход АКБ. Другой особенностью новинки стала магнитная конструкция Power Pin с усилением на отрыв в 15 ньютон. К вентилятору можно прикрепить внешние модули питания и удлинители. Внутренняя электроника защищена от перегрева, перегрузки, потоку и короткого замыкания. Цену устройства найдете при желании в интернете. Скоро лето, пора выбирать правильные гаджеты. На этом пока все. Услышимся!
2: Новости.
1: Партнер рубрики — промышленные бытовые кондиционеры Хайсенс. Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Прямо сейчас главное к этому часу. Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 26-летием со дня вступления в должность президента Российской Федерации. В своем телеграм-канале глава Чеченской Республики отметил, что за годы руководства страной удалось укрепить государственность, сохранить территориальную целостность, развить экономику и повысить благосостояние граждан. По словам Рамзана Кадырова, Россия сегодня – это сильное государство с независимой политикой и четкой стратегией развития. Глава региона также подчеркнул положительные изменения в Чеченской Республике. Благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром реализованы масштабные инфраструктурные проекты, созданы условия для социальной сферы и самореализации молодежи. В Грозном состоялось открытие швейной фабрики «ВАСТ», одного из крупнейших объектов легкой промышленности в Чеченской Республике и СКФО. Старт работе предприятия дал Рамзан Кадыров. Проект реализован при поддержке фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство фабрики началось в октябре 2024 года. Запуск производства обеспечит регион 200 рабочими местами с перспективой расширения штата до 250 человек. В ассортимент продукции войдет школьная форма, а также мужская и женская одежда. После торжественной церемонии открытия Рамзан Кадыров вместе с внучкой Ахмата Хаджи Кадырова Айшат Кадыровой осмотрел производственные цеха. Глава республики выразил уверенность, что продукция ВАСТ будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами. В Гудермесском районе состоялось торжественное новоселье для семей пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В кратчайшие сроки было возведено 143 жилых здания, 100 из них в селе Новый Биной, а еще 43 в самом Гудермесе. Масштабный проект реализован при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии принял участие глава Чеченской Республики. Общая площадь жилого фонда превысила 18 тысяч квадратных метров. Помимо самих строений, они на участках проложили более 20 километров инженерных сетей и свыше 30 километров дорожного полотна. Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь объем работ выполнен всего за 1 месяц и 9 ночей, и поблагодарил строителей за исключительную оперативность и качество. В ходе мероприятия отличившиеся специалисты удостоились государственных наград и почетных званий. После официальной части руководитель региона осмотрел помещение, дав высокую оценку мастерству подрядных организаций. В Идом-Калинском районе прошло памятное мероприятие, посвященное героям Великой Отечественной войны. Акция состоялась в преддверии

81-й, годовщина Великой Победы. В мероприятии приняли участие военнослужащие объединенной группировки войск сил на Северном Кавказе, представители местной власти, правоохранительных органов, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Горец». Участники почтили память павших героев. Кроме того, они посетили памятник воинам 141-го горно-стрелкового полка внутренних войск, погибших в битве за Кавказ. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Объявление.
1: В глазной клинике Центр технологий Молдашева в городе Хасавюрт открыта запись на проведение лечебного ретросклеропломбирования глаз аллоплантом опытными уфинскими офтальмохирургами. Справки по телефону 8-928-152-2003. 8-928-152-2003.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловска.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве утверждают, что на рынке достаточно отечественных аналогов. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной промышленности, сообщили в Минпромторге. По словам чиновников, товары российских производителей представлены в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Поэтому мера не повлияет на ассортимент на российском рынке техники, утверждают в ведомстве. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку на яйца категории S1. Ее планируется применять как для закупки, так и для реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрики из-за растущего производства. Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории S1. И в завершении выпуска: выгулять собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой, доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог», 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего, речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство, таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим, 33%. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборки или ремонта, таких 28-29%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: В магазине «Баайф» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баайф».
0: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. В мире есть растения, у которых семена раскручиваются и скручиваются. Спутник Сатурна Тритон является единственным крупным спутником во всей Солнечной системе, который вращается в противоположную сторону относительно вращения своей планеты. Ползающим младенцам удается легче обучаться тем или иным вещам. Колибри чаще любой другой птицы машет крыльями. Земля, Марс, Меркурий и Венера также называются внутренними планетами, так как расположены ближе всего к Солнцу. По форме клюва можно определить, какой пищей питается та или иная птица. Тропические леса Амазонки производят половину мировых запасов кислорода. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край». Домики, беседки, ресторан». 928-293-99-99.

0: новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Прямо сейчас главное к этому часу. Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 26-летием со дня вступления в должность президента Российской Федерации. В своем телеграм-канале глава Чеченской Республики отметил, что за годы руководства страной удалось укрепить государственность, сохранить территориальную целостность, развить экономику и повысить благосостояние граждан. По словам Рамзана Кадырова, Россия сегодня – это сильное государство с независимой политикой и четкой стратегией развития. Глава региона также подчеркнул положительные изменения в Чеченской Республике. Благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром реализованы масштабные инфраструктурные проекты, созданы условия для социальной сферы и самореализации молодежи. В Грозном состоялось открытие швейной фабрики «ВАСТ», одного из крупнейших объектов легкой промышленности в Чеченской Республике и СКФО. Старт работе предприятия дал Рамзан Кадыров. Проект реализован при поддержке фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство фабрики началось в октябре 2024 года. Запуск производства обеспечит регион 200 рабочими местами с перспективой расширения штата до 250 человек. В ассортимент продукции войдет школьная форма, а также мужская и женская одежда. После торжественной церемонии открытия Рамзан Кадыров вместе с внучкой Ахмата Хаджи Кадырова Айшат Кадыровой осмотрел производственные цеха. Глава республики выразил уверенность, что продукция ВАСТ будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами. В Гудермесском районе состоялось торжественное новоселье для семей пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В кратчайшие сроки было возведено 143 жилых здания, 100 из них в селе Новый Биной, а еще 43 в самом Гудермесе. Масштабный проект реализован при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии принял участие глава Чеченской Республики. Общая площадь жилого фонда превысила 18 тысяч квадратных метров. Помимо самих строений, на участках проложили более 20 километров инженерных сетей и свыше 30 километров дорожного полотна. Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь объем работ выполнен всего за 1 месяц и 9 недель.

разных наград и почетных званий. После официальной части руководитель региона осмотрел помещение, дав высокую оценку мастерству подрядных организаций. В Идумкалинском районе прошло памятное мероприятие, посвященное героям Великой Отечественной войны. Акция состоялась в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. В мероприятии приняли участие военнослужащие Объединенной группировки войск сил на Северном Кавказе, представители местной власти, правоохранительных органов, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Горец». Участники почтили память павших героев. Кроме того, они посетили памятник воинам 141-го горно-стрелкового полка внутренних войск, погибших в битве за Кавказ. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Шадвасин Хилдашдол Исилах Уран, Шай Алаш Дешхилар, и Алаш Динхилар, и Дирик Дошхилар Чагуаяш, Бисмилла Рахмана Рахим, Инна Нахну Назанна Дикрова, Инна Лехуля Хафидун. Бакулла Чагуа Майоша, и Двасинак Шаму. Чагуа Майоша, и Алаш Дирма Душа Элла, Аллах Дала, и Шай Чагуа Кочина, Дейт Бахша Соуза Мьялла, и Уран Двасин Цахар Кхис Дилдосуша. Эзир соузайлш ос Уран иве душа, Аллах далач о лардина и Уран. Лардин дошту кимате даллалса, бакду и Уран лардин ашвац Аллах дейл. Ос Уран ахтасвеллерик. Идага амош, идага амдойч. Сун лирам бешверик Аллах дала, ларвеш алаш вешу илчан умматан саллаллаху алейхи вассалам, Аллах дал дин дошту дикаду из. Дал Бог Уран чуа, бисмилля рахману рахим. Унсури, ин тансуру Аллах янсуркум. Аш Аллах дейл дин годах. Дейл дин кверт белгло Куран. Бусубнах, муминнах, дейл гергарнах, дейл дин шугодяш хилах, Аллах дейл шун годир душин. Дейл яльш на Бог, салаллаху алейху салям. Ше дейве шейк атан хихам беш аллацу и жимстаганна, ихфади Аллаха яхфадзка. И Аллах дейл ах ала швиллах цун маан худу. И дейл вузлах, дейл дин лардилах, дейл дин годилах, Аллах дейл мутахиллах, Аллах дейл ху ала швирухун. Везе сила вошвач Аллах дейла, от Куран дошло гергало, кич ахдеш, дейл дин годарях, соудолуш, дейл беркатия дахар лойлойна, вайна халху алхил вошва мехкда, ахок, оман халху алхил вошва лхар, кам халхар дахш. Дейл пурбанс, дейл анхиятамс, Аллах дейл даржах лаква хилиза дейл газот обу дойл амад хажи. И айлимс так хиларн, ше илманс амалиеш, Куран дезерн, дейл дин дезерн, дейл гергарчан годарн, иман охнун годар бахан долуша, Аллах дала, Бог туллан беллоуин, бахи кимиш беллоуин, Аллах дала газу цунак обалдуэл, дейл наука хатюн сана дакалихан бош болчуэй, вежри, вежри, массири дал, газу обалдуэл, кандо долш кематина уэйна, дал сара шапа дейбойл.
1: Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду анна

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
4: В суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
8: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов на радио Грозный.
1: 19:25 на часах, час приветов на радио Грозный. Ваши приветы и поздравления, поступающие на наш телеграм-канал прямо сейчас. Итак, написали нам следующее: с днем рождения. Поздравляю человека. Писали следующее: желаю всегда оставаться крепким, надежным и целеустремленным мужчиной. Пусть здоровье будет стальным, дух боевым, а рядом всегда будут верные друзья и любимые люди. Желаю успехов, мирного неба, смелых решений и уверенности в завтрашнем дне. С уважением, Мадина. Подписалась под данным сообщением. Мы тоже присоединяемся. Далде Авойлом. Далдуху Авойл. Ну и, друзья, хочу вам напомнить о том, что на территории Чеченской Республики и на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения в связи с погодными условиями. Поэтому учитывайте эту информацию, берегите себя, ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: праздник. Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

19:56 на часах, дорогие друзья, час приветов на радио Грозный. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, хочу передать большой салам маршал своему родному брату и лучшему другу Руслану. Это человек доброй души, прекрасный во всех смыслах, дал дуа войлом. Твоя сестра Фатима подписалась по данным сообщениям. Ну и также попросили передать большой салам маршал Абу от брата и друга Адама. И на этом вроде как все. Ну и напоследок напоминаю вам, друзья, что на территории Чеченской Республики и на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Учитывайте эту информацию, берегите себя, ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Прямо сейчас главное к этому часу. Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 26-летием со дня вступления в должность президента Российской Федерации. В своем телеграм-канале глава Чеченской Республики отметил, что за годы руководства страной удалось укрепить государственность, сохранить территориальную целостность, развить экономику и повысить благосостояние граждан. По словам Рамзана Кадырова, Россия сегодня – это сильное государство с независимой политикой и четкой стратегией развития. Глава региона также подчеркнул положительные изменения в Чеченской Республике. Благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром реализованы масштабные инфраструктурные проекты, созданы условия для социальной сферы и самореализации молодежи. В Грозном состоялось открытие швейной фабрики «ВАСТ», одного из крупнейших объектов легкой промышленности в Чеченской Республике и СКФО. Старт работе предприятия дал Рамзан Кадыров. Проект реализован при поддержке фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство фабрики началось в октябре 2024 года. Запуск производства обеспечит регион 200 рабочими местами с перспективой расширения штата до 250 человек. В ассортимент продукции войдет школьная форма, а также мужская и женская одежда. После торжественной церемонии открытия Рамзан Кадыров вместе с внучкой Ахмата Хаджи Кадырова Айшат Кадыровой осмотрел производственные цеха. Глава республики выразил уверенность, что продукция ВАСТ будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами. В Гудермесском районе состоялось торжественное новоселье для семей пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В кратчайшие сроки было возведено 143 жилых здания, 100 из них в селе Новый Биной, а еще 43 в самом Гудермесе. Масштабный проект реализован при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии принял участие глава Чеченской Республики. Общая площадь жилого фонда превысила 18 тысяч квадратных метров. Помимо самих строений, на участках проложили более 20 километров инженерных сетей и свыше 30 километров дорожного полотна. Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь объем работ выполнен всего за 1 месяц и 9 ночей, и поблагодарил строителей за исключительную оперативность и качество. В ходе мероприятия отличившиеся специалисты удостоились государственных наград и почетных званий. После официальной части руководитель региона осмотрел помещение, дав высокую оценку мастерству подрядных организаций. В Идумкалинском районе прошло памятное мероприятие, посвященное героям Великой Отечественной войны. Акция состоялась в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. В мероприятии приняли участие военнослужащие Объединенной группировки войск сил на Северном Кавказе, представители местной власти, правоохранительных органов, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Горец». Участники почтили память павших героев. Кроме того, они посетили памятник воинам 141-го горно-стрелкового полка внутренних войск, погибших в битве за Кавказ. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: В глазной клинике «Центр технологий» Молдашева в городе Хасавюрт открыта запись на проведение лечебного ретросклеропломбирования глаз аллоплантом опытными уфинскими офтальмохирургами. Справки по телефону 8-928-152-2003, 8-928-152-2003.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Солнечные панели теперь можно интегрировать в дизайн зданий. Солнечные панели больше не обязаны портить внешний вид зданий. Немецкие ученые нашли способ сделать их практически незаметными, при этом не жертвуя мощностью и сохраняя высокую эффективность работы самих поверхностей. Далее детальнее. Разработку представил Институт солнечных энергетических систем Фраунгофера во Фрайбурге. Технология получила название ShadeCut и позволяет наносить сложные узоры на панели, имитируя черепицу или кладку. Метод основан на покрытии Morpho Color, вдохновленном крыльями бабочки Morpho. Цвет создается не пигментами, а микроструктурами, управляющими светом. Пленки с вырезами формируют рисунки, которые можно настраивать под конкретный проект. При этом сохраняется около 95% мощности обычных панелей. Технология хорошо подойдет для фасадов, крыш и даже исторических зданий. Панели можно адаптировать под цвет и стиль окружающей среды. О разработке подробнее расскажут на выставке Intersolar Europe 2026, которая пройдет в Мюнхене с 23 по 25 июня. На этом пока все. Услышимся!
2: Новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
1: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: России.
1: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Прямо сейчас главное к этому часу. Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 26-летием со дня вступления в должность президента Российской Федерации. В своем телеграм-канале глава Чеченской Республики отметил, что за годы руководства страной удалось укрепить государственность, сохранить территориальную целостность, развить экономику и повысить благосостояние граждан. По словам Рамзана Кадырова, Россия сегодня – это сильное государство с независимой политикой и четкой стратегией развития. Глава региона также подчеркнул положительные изменения в Чеченской Республике. Благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром реализованы масштабные инфраструктурные проекты, созданы условия для социальной сферы и самореализации молодежи. В Грозном состоялось открытие швейной фабрики «ВАСТ», одного из крупнейших объектов легкой промышленности в Чеченской Республике и СКФО. Старт работе предприятия дал Рамзан Кадыров. Проект реализован при поддержке фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство фабрики началось в октябре 2024 года. Запуск производства обеспечит регион 200 рабочими местами с перспективой расширения штата до 250 человек. В ассортимент продукции войдет школьная форма, а также мужская и женская одежда. После торжественной церемонии открытия Рамзан Кадыров вместе с внучкой Ахмата Хаджи Кадырова Айшат Кадыровой осмотрел производственные цеха. Глава республики выразил уверенность, что продукция ВАСТ будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами. В Гудермесском районе состоялось торжественное новоселье для семей пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В кратчайшие сроки было возведено 143 жилых здания, 100 из них в селе Новый Биной, а еще 43 в самом Гудермесе. Масштабный проект реализован при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии принял участие глава Чеченской Республики. Общая площадь жилого фонда превысила 18 тысяч квадратных метров. Помимо самих строений, на участках проложили более 20 километров инженерных сетей и свыше 30 километров дорожного полотна. Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь объект

Объем работ выполнен всего за 1 месяц и 9 ночей и поблагодарил строителей за исключительную оперативность и качество. В ходе мероприятия отличившиеся специалисты удостоились государственных наград и почетных званий. После официальной части руководитель региона осмотрел помещение, дав высокую оценку мастерству подрядных организаций. В Идом-Калинском районе прошло памятное мероприятие, посвященное героям Великой Отечественной войны. Акция состоялась в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. В мероприятии приняли участие военнослужащие Объединенной группировки войск сил на Северном Кавказе, представители местной власти, правоохранительных органов, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Горец». Участники почтили память павших героев. Кроме того, они посетили памятник воинам 141-го горно-стрелкового полка внутренних войск, погибших в битве за Кавказ. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: приветов
1: на радио Грозный.
2: 21:28 на часах, час приветов на радио Грозный. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, просят начать

Замечательный человек по имени... Извиняюсь, не вижу имя почему-то, да. А вот Моусер, Моусер отмечает сегодня свой день рождения. Дал де авойло, Моусер, дал духу авойло. Желаем тебе много-много счастья и здоровья. Под этим сообщением подписались его коллеги и попросили поставить для него хорошую композицию. Ну, она обязательно прозвучит. Ну, а мы, я, вернее, напоминаю вам, друзьям, о том, что на территории Чеченской Республики и также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Будьте осторожны, соблюдайте правила дорожного движения, само собой, ну и также учитывайте погодные условия, берегите себя, оставайтесь на волне 105.4 FM.

21:53 на часах, час приветов на Радио Грозный, ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, что же нам написали? С днем рождения просит поздравить самого дорогого и лучшего брата Саида, Далдеа Войла, братишка. Ты лучший, любим тебя, желаем тебе всего наилучшего. Твои сестренки подписались под данным сообщением. Далее хочу передать большой салам Ашелмаке и Айне, которые сейчас едут домой. Далдеа Табылшу без подписи под данным сообщением. Зухре и Аслану в Аргун отправляется Саламаршал от Мадины. Ну и также просят передать Саламаршал Амирхану, но без подписи под данным сообщением. И, кажется, это было последнее, друзья. Напоминаю вам напоследок, что на территории Чеченской Республики и также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Берегите себя и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Прямо сейчас главное к этому часу. Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 26-летием со дня вступления в должность президента России.

Российской Федерации. В своем телеграм-канале глава Чеченской Республики отметил, что за годы руководства страной удалось укрепить государственность, сохранить территориальную целостность, развить экономику и повысить благосостояние граждан. По словам Рамзана Кадырова, Россия сегодня – это сильное государство с независимой политикой и четкой стратегией развития. Глава региона также подчеркнул положительные изменения в Чеченской Республике. Благодаря тесному взаимодействию с федеральным центром реализованы масштабные инфраструктурные проекты, созданы условия для социальной сферы и самореализации молодежи. В Грозном состоялось открытие швейной фабрики «ВАСТ», одного из крупнейших объектов легкой промышленности в Чеченской Республике и СКФО. Старт работе предприятия дал Рамзан Кадыров. Проект реализован при поддержке фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство фабрики началось в октябре 2024 года. Запуск производства обеспечит регион 200 рабочими местами с перспективой расширения штата до 250 человек. В ассортимент продукции войдет школьная форма, а также мужская и женская одежда. После торжественной церемонии открытия Рамзан Кадыров вместе с внучкой Ахмата Хаджи Кадырова Айшат Кадыровой осмотрел производственные цеха. Глава республики выразил уверенность, что продукция ВАСТ будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами. В Гудермесском районе состоялось торжественное новоселье для семей пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В кратчайшие сроки было возведено 143 жилых здания, 100 из них в селе Новый Биной, а еще 43 в самом Гудермесе. Масштабный проект реализован при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии принял участие глава Чеченской Республики. Общая площадь жилого фонда превысила 18 тысяч квадратных метров. Помимо самих строений, они на участках проложили более 20 километров инженерных сетей и свыше 30 километров дорожного полотна. Рамзан Кадыров подчеркнул, что весь объем работ выполнен всего за 1 месяц и 9 ночей, и поблагодарил строителей за исключительную оперативность и качество. В ходе мероприятия отличившиеся специалисты удостоились государственных наград и почетных званий. После официальной части руководитель региона осмотрел помещение, дав высокую оценку мастерству подрядных организаций. В Идумкалинском районе прошло памятное мероприятие, посвященное героям Великой Отечественной войны. Акция состоялась в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. В мероприятии приняли участие военнослужащие Объединенной группировки войск сил на Северном Кавказе, представители местной власти, правоохранительных органов, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Горец». Участники почтили память павших героев. Кроме того, они посетили памятник воинам 141-го горно-стрелкового полка внутренних войск, погибших в битве за Кавказ. На этом все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Мы не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».
1: Ассаламу алейкум, друзья. Это программа «Вечер в столице». У нас сегодня в гостях специальный гость. Говоря специальный, подразумевая и название ее должности, это специальный корреспондент редакции новостей ЧГТРК «Грозный» Валентина Савельева.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуй, здравствуй, Валя. Всегда было интересно с тобой пообщаться. Ты в первый раз на радио, но это была немного другая тематика. Сейчас мы бы хотели бы с тобой пообщаться на тему народного единства. Как мы знаем, этот год, он объявлен годом народного единства в нашей стране. И ты, наверное, человек, который знает и на себе ощутил, насколько важно быть единым в единой стране. Ты помнишь, когда ты впервые приехала в Чеченскую Республику, свои вот эти первые впечатления, потому что ты все-таки человек немного из другой части нашей страны. Как проходила сама интеграция?
2: Мы переехали в июне 2017 года, то есть почти 9 лет мы уже живем здесь с семьей. Переехали мы, потому что мой супруг военнослужащий, его сюда перевели служить. Если честно, когда вот он мне позвонил, мы еще были в Питере, он позвонил и сказал то, что меня переводят в Грозный. Честно, я собиралась просто уйти быстрее, чем он.
1: Да? Сюда, я да. Думал, ты собиралась уйти.
2: Не-не-не-не-не, я очень хотела сюда попасть. Я знала, что здесь очень красивые традиции, я знала, что здесь очень красивая природа. Интеграция, в принципе, не далась мне сложно. В детстве, когда я была маленькая, я дружила с чеченцами. То есть у нас в Вольске, Саратской области, где жили мои бабушка и дедушка, там по соседству жили чеченцы. Вообще, когда я совсем маленькая была, у нас снимали квартиру чеченцы также в Вольске, поэтому ничего особо нового для меня не было. То есть я с детства общалась, дружила. Потом перед переездом я еще просерфила интернет, я посмотрела, как нужно себя вести, как одеваться. И когда мы приехали, я вышла из поезда, я была в платке, в длинном платье. Нас встречал военнослужащий парень, чеченец, и он всю дорогу, пока мы ехали до части, он: «Как же вы правильно одеты, как же вы правильно одеты?» То есть для меня ничего сложного не было. С первых дней, вот когда мы в город с воинской части выходили, я всегда была в платке, в длинной юбке. Я с уважением к традициям относилась. Потом у нас многие, кто живет в нашей части, они живут именно вот в части, особо в город там, бывает, не выезжают. Mm-hmm. То есть там магазин, рынок, все. Я как-то, наоборот, с первых дней начала больше жить жизнью города.
1: Ну, наше первое с тобой знакомство, оно произошло в джип-туре. Я помню, как ты на своей машине с супругом вот была как раз-таки в этой колонии джипов. Мы куда-то ехали, по-моему, в Галанчёжский район.
2: Да, еще даже до работы на телевидении, до вот этих джип-туров организации, я изучала всякие места интересные. И я помню, у нас еще был Рено Сандеро Степвей, не очень высокая машина, но мне очень захотелось в Никарой. Туда проехать мы вроде бы проехали, но не доехали. А как раз мы ехали по дороге, там Тирлой-Лам, там родовое место, стоит навес, мечеть, и мы увидели там мужчин, которые варили мясо на костре, у них был УАЗик Патриот. Мы спустились к ним, спросили, ну, как бы за оплату, конечно, они ее в итоге и не взяли, еще и мясом накормили, чаем напоили, и попросили туда доехать. И, в общем, вот стало быть, я тогда ехала и думала, вот кто бы мог подумать, что я через пару лет буду в Чеченской Республике, где-то в горах познакомлюсь с чеченскими мужчинами, которых я вижу первый раз, и поеду с ними дальше в горы. Вот. То есть для Питера

0: скорее всего, это был бы шок. Потому что когда я уезжала, еще какие-то вот 9 лет назад были стереотипные мышления, что типа, все, куда ты поехала, тебя украдут, и так далее и тому подобное. Потом я развеяла эти мифы, сюда гости приезжали, мои знакомые, им тоже все понравилось. И, в общем, влиться в общество не составило труда. Да.
1: Ты помнишь тот день, когда ты попала на ЧГТРК Грозный, то есть в день своей работы, был ли у тебя опыт работы до этого в средствах массовой информации? Это вообще первый рабочий день, первые знакомства. А насколько они у тебя отложились в памяти? Все-таки незнакомые люди.
0: Помню, я пришла первый раз на работу. Я до этого, честно, никогда не смотрела ЧГТРК Грозный. Я вообще не знала, куда я иду. Я познакомилась с продюсером новостей Динарой на тот момент. Мы с ней познакомились через собаку. Эта собака бегала по городу, она от меня убежала, я у нее увидела в Инстаграме, как она кормит эту собаку, мы списались, в итоге так и познакомились. Первый день я пришла, меня хорошо встретили. Первая, кого я увидела, ну, Динару и Радиму. Потом в этот же день меня поставили в рубрику, тогда у нас были рубрики «Часовой». И в первый день поставили меня в эту рубрику в новости, в студию новостей записываться. В принципе,

0: приют. И как
1: это
0: раз...
1: отсылка к твоей волонтерской деятельности.
0: Да-да-да. И вот я там первый раз интервью давала, и вот пришла. Ну, камеры я не боялась, что почему-то всех удивило. Помню, Амина Дакаева говорила. Режиссер, по-моему, ей сказала, она камеры не боится. Она говорит, я вижу, и мне от этого страшно. И тогда я записала рубрику. На следующий день пришла, и в течение 2 недель меня оформили на работу.
1: Вот как раз мы с тобой раз заговорили о волонтерской деятельности. Вот вообще, твоя волонтерская деятельность, хватает ли тебе времени, то есть совмещать и работу, потому что и направление, мы про это направление с тобой чуть попозже поговорим, вот с той непосредственной деятельностью, то есть как называется, может быть, на правах рекламы ваша организация?
0: Ну, я не отношусь ни к какой организации, кому могу, тому помогаю. Вот что могу, то делаю. Мне без разницы, кто волонтер, какой приют. Я стараюсь помочь животным в первую очередь. А кто курирует это животное, разницы никакой не вижу. Все делаем общее дело. Насчет работы, да, когда я пришла, стало сложнее совмещать, потому что до этого я прям 24/7, и ночью иногда раненая собака, там кошка, поехать забрать. В любом случае стараюсь совмещать. Бывало, когда я ночами не спала, там в 7 утра где-нибудь кофе выпьешь и на работу, и всю ночь перед этим не спали, там бегали за собаками, ловили раненых собак, там кошек в клинике возили. Сейчас тоже стараюсь помогать. У меня у самой дома 6 котов, один из которых СВОшник в прямом смысле слова, 2 морские свинки, кролик и 2 собаки, и хомячок. Еще я выкупила жеребенка, в Дагестане я его выкупила, он у меня сейчас в горах живет. В общем, стараюсь, чем могу помогать. Финансово как-то помогаю, если не могу физически. Физически научилась делать уколы, капельницы, кровь брать. Если надо, вот, допустим, кто-то из приюта позвонит, там, не могла бы ты помочь приехать уколоть, потому что не все животные сидят и ждут, когда ты им сделаешь прививку, там, кого-то подержать. Кому-то капельницу поставить. Всегда стараюсь выбраться и помочь.
1: Говоря непосредственно в твоей работе, ты делаешь программы про СВО, все, что связано с СВО. Что ты открыла для себя, работая вот в этом направлении? Вот были ли для тебя открыты какие-то совершенно до этого непонятные для тебя истины? То есть был ли очень сложным вход в целом в этот жанр? Потому что на самом деле самое главное, самый главный риск, ты можешь не вернуться, поехав там, допустим, за каким-то сюжетом. Наши коллеги, там, и это и Хамзат Аюбов, и Магомед Закаров, и другие ребята, которые там на постоянной основе находятся, мы все время за них болеем. Вот ты расскажи, чем тебя встретила зона СВО?
0: Ну, по поводу того, насколько было мне сложно. Сложно не было, у меня отец военнослужащий, и муж военнослужащий, и я сама матрос в запасе, я в Питере немножечко служила. Меня отец с 2 лет брал с собой воинские части, то есть я все это с детства прошла. Зона СВО — это война. Понятно, что каких-то там счастья, не знаю, радости, веселья там нету. Ребята всегда ждут, всегда приглашают. Как один вот заметил из военнослужащих, он говорит, ты делаешь сюжеты, их смотришь, и они сделаны с душой. По-другому я не могу, потому что, опять же, да, я была в зоне СВО, да и до этого я понимаю, насколько это сложно. Их труд, это сложная задача. Морально-психологически вывозить то, что они годами находятся там, это тоже сложно. Периодически бывают потери, без этого, к сожалению, никуда. Я не могу не делать эти сюжеты, я хочу, чтобы люди знали о героях нашего времени, о том, насколько это тяжело, с какими трудностями они сталкиваются, насколько они там держатся. Всегда, вот когда я там бываю, всегда юмор, то есть без этого вообще никак. Шутки, юмор, потому что иначе, наверное, там не вывезешь, по-другому и не сказать. Ну вот я душой и сердцем болею за ребят. Приехать в зону СВО, то, что я могу не вернуться, ну, мы все когда-то умрем. И, наверное, если Всевышний определил умереть тебе вот в этот час, в этот момент, ты от этого никуда не денешься. Да, там за нами летали FPV-дроны. Главное — слушать командира, делать все по инструкции, никакой самодеятельности, изучать эту тему, тоже как-то подготавливать себя и морально, и психологически, соблюдать технику безопасности, и шансов вернуться гораздо больше становится. после я очень, если честно, долго в себя прихожу. Вот последняя моя командировка, 3 февраля мы записали бойца с позывным «Гром». Это заместитель командира батальона «Хохла» спецназа «Ахмат». 3 февраля, часов 10

0: как раз этих гражданских. Просто не говорить об этом, на мой взгляд, да.
1: Год народного единства. Вот именно так называется 26-й год. И основной все-таки темой нашего сегодняшнего интервью был вот именно год народного единства. Твои пожелания в год народного единства. Насколько важно, на твой взгляд, быть толерантным по отношению к представителям других национальностей, конфессий? Насколько это важно составляющая?
0: Я считаю, что нет плохих наций, конфессий. Я считаю, что кругом есть люди, и среди них бывают люди разные. Смотреть на то, какой человек национальности, делать какие-то выводы, ну, совсем неправильно. У меня вот мама с бабушкой лежала в больнице, там они познакомились с женщинами из Дагестана, уже прошло очень много лет, и они до сих пор на связи, они до сих пор дружат. Куда бы я ни поехала, в тот же вот Дагестан мы ездим летом в основном. Я не только где-то там в Избербаше на пляж, я люблю ездить именно в горные районы, там Хунзах, Кубачи, Гамсут, Эльгунип. Кругом встречаются разные люди, и у меня всегда с ними прекрасные отношения, я уважаю их религию, их традиции. И, соответственно, такое же отношение я вижу к себе. В Грозном у меня даже на Беркут я выхожу. Там, о, привет, как дела? То есть много знакомых. Я стараюсь видеть в людях хорошее, потому что я была учителем в школе, и вот в каждом своем ученике, какой бы он хулиган ни был, я знаю, что в нем есть что-то хорошее. Во всех людях есть что-то хорошее, и я никогда не смотрела, какой национальности, какой религии придерживается человек. То есть для меня ты человек, либо ты не человек. Конечно. Вот так вот. Иначе никак. И я считаю, что в мире жить гораздо лучше, чем быть в каких-то конфликтах.
1: Лучше худой мир.
0: Да, чем хорошая война. И тот же пример сейчас СВО. У нас есть спецназ «Ахмат» под командованием Аптиароновича. Там безумное количество национальностей, абсолютно разные ребята. Как они друг за друга стоят, это надо видеть. То есть буряты, чеченцы, русские, ребята из Дагестана, калмыки, есть даже один японец в подразделении. И насколько вот там как раз проявляется вот эта вот дружба, именно на человеческих качествах основанная. У них нет конфликтов, каждый друг за друга. Я вот считаю, что как раз в единстве-то она и сила, действительно, как бы это ни звучало уже, фраза избита, но это действительно сила в единстве, потому что иначе, наверное, никак.
1: Друзья, это была программа «Вечер в столице». У нас сегодня в гостях была Валентина Савельева, специальный корреспондент редакции новостей ЧГТРК «Грозный». Говорили о многом, и о СВО, и о толерантности, и о волонтерской деятельности. Слушайте нас каждое воскресенье и среду.
2: Мы не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.